0: 8 утра в Ванкувере. Начинаем наше утро на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В зависимости от времени ваших суток, сегодня у нас на календаре среда, 29 июля. Ну и традиционно напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире. 778-716-7067, задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим, и наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы стараемся в нашем прямом эфире озвучивать. Ну, а что касается нашего сегодняшнего утреннего собеседника, то им станет общественно-политический деятель, предприниматель Денис Елисеевич, а это значит, что сегодня речь пойдет по большей части о том, что сегодня происходит между Россией и Украиной, ну и много других новостей. Давненько не было Дениса, поэтому, я думаю, вопросов накопилось много. Я думаю, что поговорить есть о чем, поэтому с огромным удовольствием приветствую Дениса на нашем эфире, свой коллегу Александру Герцену. Саш, привет, доброе утро. Денис, также доброе утро, наверное, рады видеть, рады слышать.
1: Да, доброе утро, Александр, Денис.
2: Привет, Денис. Вот я вижу у тебя новую майку, Make Ukraine Great Again. Это тоже можно приобрести в твоем магазине?
1: Да, да.
2: Денис, можно еще раз адрес магазина? Если можно, говорить это чаще, потому что многих это интересует.
1: libertyua.shop. Ну, оно на всех моих каналах, оно в описании есть.
2: libertyua.shop, правильно я сказала?
1: Да, да, да.
2: Ну, это я, Владимир, вам, потому что вы мне задавали этот вопрос, пока Денис еще не пришел, не присоединился к нам, libertyua.shop, вот такую маечку, Make Ukraine Great Again, вы тоже сможете приобрести, такую же, выпишите такую же, как у Дениса Елисеевича, наверное, такую же точно, да, Денис?
1: Да, да, да, да.
2: Ну, конечно же, первый вопрос, который мы хотим тебе сегодня задать, это вчерашняя встреча Трампа и американского президента Дональда Трампа, как-то я фамильярничаю, и украинского президента Владимира Зеленского. Ну и, конечно, еще есть вопросы по поводу того, что случилось в Каспийском море, то, что Зеленский, так сказать, то, что Иран обвиняет Украину в том, что был подбит иранский, сейчас скажу точно, как они говорят, иранское судно. Но все же сначала вчерашняя встреча, Денис, какое она видится, почему не пустили журналистов, почему, так сказать, как-то все это быстро закончилось, и никто не знает сегодня, никто, кто-то знает. Почти никто не знает, и все предлагают разные варианты, что на самом деле, о чем шептались Дональд Трамп и Владимир Зеленский, и на самом ли деле отношение Трампа изменилось к Зеленскому на 180 градусов.
1: Вообще, тема для меня сложная. Вот я вчера стрим у себя проводил на эту тему. Я разрываюсь между тем, чтобы подобрать слова. У меня есть кое-какая информация, ну, такого, скажем, закрытого типа. Иногда меня просят в эфире не говорить это. И я как бы это знаю, кое-что в эфире сказать не могу, что-то оцениваю сам. И вот из того, что я могу оценить сам, и из того, что могу рассказать, развилка ситуации очень серьезная. Сценарий первый – это все, что сейчас происходит, а ведь то, что Зеленский приехал к Трампу, это же только часть общей комбинации, о чем мы, наверное, дальше поговорим. Это может идти принуждение Путина к миру. Потому что Путин так надоел всем в Америке своей вот этой вот манерой, когда договорились, но не договорились, и вот так вот все это по кругу бегает, и, как вам сказать, когда согласен на что-то Путин, начинает Зеленский упираться. Когда там где-то прижали Зеленского, начинает Путин упираться. И вот эти два Володи портят половине планеты жизнь. И это первое. А второе, как вы видите, Нетаньяху приехал, как вы видите, международная риторика определенная. И, возможно, так насмотрелись на Зеленского с его нежеланием к миру, с его враждебностью, с одной стороны. С другой стороны, то же самое у Путина. И думают, ну, раз такая ситуация, давай тогда мы будем Украину использовать как частную военную кампанию. Но если ты так хочешь воевать бесконечно, ты такой воинственный, давай будешь в коалиции США, Израиль, Украина против Ирана и России и за их спиной Китая. Вы знаете, это я и у вас в эфирах всегда говорил, это моя мечта, чтобы Украина была союзником США. Но только один момент, и чтобы Израиль был тоже нашим стратегическим партнером. Но вы знаете, только не в роли дурачка. Вот так бы я это сформулировал. Что такое дурачка? В Израиле идет война, скажем, с первого дня основания, с определенными обострениями. И даже во времена этих обострений все равно люди себя чувствуют спокойно. Им позволяют любить Израиль, им позволяют иметь другое мнение, им позволяют любить Нетаньяху, им позволяют не любить Нетаньяху или любого лидера до него. Я не слышал, чтобы Нетаньяху кого-то репрессировал. Я не слышал, чтобы Нетаньяху кого-то в тюрьму посадил за какой-то пост или слово в интернете или где бы то ни было. Там есть свои внутренние конфликты. Сейчас не будем разбирать. Там ортодоксы, которые не хотят служить. И в каждом обществе нет страны без проблем и общества без проблем. Но в целом как бы нет такого, что побеждает Нетаньяху, а проигрывают все остальные. Так как у Зеленского. Когда что-то идет хорошо, это благодаря Зеленскому. Когда все хреново, значит так, это те, кто не хотят идти в армию, это еще вот те, вот те, и вот те, и вот те, и весь мир, простите меня, говно, один я хороший. Поэтому я за то, чтобы перенимать у США, Израиля их образ жизни, мышление, их ценности. Понимаете? А так, получается, все выиграют, а украинцы, украинцы и Украина проиграют. Вот это самое плохое в этой ситуации, и такой сценарий тоже возможен.
2: А вот ты сейчас сказал, из-за этих двух Володей полпланеты бьется головой об стенку. А почему ты сказал половина планеты? Какая половина?
1: Почти вся.
2: А скажи, пожалуйста, Денис, вот то, что вчера происходило, да, там два были момента такие. Во-первых, встреча, если Трамп, приглашение Трампа при Владимира Зеленского прилететь в Вашингтон, то, что не пустили журналистов, о чем-то они там говорили, все, интернет сегодня весь, кто о чем, эти одно говорят, те другое, и во время похорон сенатора Грэма, когда, по-моему, первый раз за 3 года Бенямин Нетаньяху и Владимир Зеленский вообще разговаривали друг с другом живьем, или нет?
1: Да, потом пошла информация, что Израиль запросил встречу с Украиной там, а потом другая информация, что Украина к Израилю, но типа встречу Нетаньяху отменил. Не знаю, кто был инициатор, но встречу потом такую полноценную Нетаньяху отменил. Вот такая была информация.
2: А скажи, пожалуйста, разговор на Трампа с Зеленским, если есть такая информация, о чем они говорили, зачем он его позвал, или это только связано с похоронами сенатора, или все же нет?
1: Это очень была важная встреча. Я только одно вам могу сказать, остальное пусть каждый додумает сам. То, что было в пресс-релизе, в коммюнике, вот в итоге, о чем говорили, это почти не имеет никакого отношения к реальной встрече. В реальности это была очень важная встреча. И помимо того, что происходило в овальном кабинете, дальше работали же делегации. Я на что хочу обратить внимание там ваших зрителей, которые, может, меньше следят за Украиной. В овальном кабинете всегда, ну, это, наверное, все знают, определенное расположение тех, кто там находится. И вот приехал в составе делегации даже Арахамия. Был и Буданов, был и Арахамия. И это говорит только о том, что работа была, скажем так, многослойной. Там были моменты и политические, и военные, и даже такие, как, например, вы, наверное, слышали про такой, ну, в кавычках, бизнес в Украине, колл-центры так называемые. Это там, где делки сидят и разводят по телефону иностранцев и своих людей на деньги, на огромные деньги.
2: Это называется колл-центр?
1: Колл-центр, да, это называется. Это просто невероятный прибыльный бизнес, а во время войны только, наверное, продажа оружия может быть. Или какой-то контрабанда на фронт. Вот это такой вид бизнеса, чтобы вы понимали. Просто колоссальные деньги. Я знаю просто цифры. Так вот, эти красавцы сильно раздели американцев. Американцев.
2: То есть?
1: Ну, звонили американцам и дурили их на деньги, выманивали деньги.
0: А вот эта вот история, да. Помните, Денис, в Монако? Ему, ну да. И уж тоже, я не помню фамилию этого человека.
1: Ну, да, там не да, совсем его... он, и я в эти дела, честно говоря, уже не хочу лазить. Ну да, направление мысли правильное. Так вот, в чем суть. ФБР собрало все эти дела, идентифицировало, и, ну, вот, то, что я могу, скажем так, предположить, они передали украинской делегации, что сворачивайте это все и наказывайте.
2: Денис, это называется бизнес, вот такие колл-центры?
1: Ну, к сожалению, в нашем обществе многие называют это бизнесом.
2: Интересно. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас упомянул такое, ты сказал, Было бы здорово, если бы была коалиция Соединенные Штаты, Израиль, Украина против России и Ирана. А вот то, что случилось с этим судном торговым, по которому жахнули, якобы Украина или не Украина, иранская, это как бы может повлиять на создание такой коалиции?
1: Это может быть спланированной цепочкой во всех этих событиях. Это не случайность и не вроде бы Украина, а 100% Украина. И Иран уже угрожал в ответ Украине, ну все, наверное, это читали, там, ракетным ударом. Потом они немножко пришли в себя, потом они уже разговаривали там с нашими министрами. И вчера сошлись на том, что ну, вы компенсируете нам затраты, которые мы, потери, которые мы понесли в этой связи. И типа конфликт закрыт, мы не хотим ничего эскалировать. Ну я сейчас посмотрю, как будут наши реагировать. Знаете, а что мне вспомнилось? А многие, может, даже ваши зрители уже не забыли, а может и не знали. В 2020 году Иран сбил украинский Боинг с нашими людьми. И погибло очень много украинцев. Так вот, может быть, потребовать компенсацию и у Ирана за это? А то как-то им это сошло с рук. А может, они это сделали вообще по заказу Путина? Потому что это произошло каким-то чудесным совпадением спустя месяц или два после того, как Зеленский странно себя вел в нормандском формате, кривляясь перед Путиным.
2: Ну да, ну смотри. Иран пригрозил ответными действиями после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. И в результате атаки, ну, название министра иностранных дел Аракчи заявил, что случившееся не может остаться без ответа, и обвинил Киев в нарушении устава Организации Объединенных Наций. Но как комментирует Зеленский эту историю?
1: Зеленский никак не комментирует, это делают министры и другие должностные лица.
2: Но это начало конфликта между Украиной и Ираном или нет?
1: Ну, я же вам говорю, вначале как бы это как эскалация, сейчас оно сходит на нет. Посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, какие действия будут дальше. Что-то будет. Начинается такой горячий период, окно до выборов в России, когда вот эта развилка, о которой я сказал, может быть как мир, вот просто мир, очень быстрый осенью, до вообще глобальной войны.
2: Денис, вы в курсе, это дело про то, что накануне МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране и передал ему ноту протеста. Что в этой ноте? Что это за нота протеста? Если...
1: Ну, это же очевидно. Из-за корабля имеется в виду. Ну, да. После этого. Да. Ну, так что здесь обсуждать? Ударили по иранскому кораблю, они делают стандартные для дипломатии вещи.
2: Как ты думаешь, вот эта короткая беседа, если это беседой можно назвать, несколько слов друг другу Зеленский и Нетаньяху на похоронах сенатора Грэма, это что-то значит для будущих отношений Израиль-Украина?
1: Нет, потому что этих отношений, к сожалению, нет. А если бы эти отношения были двусторонними, двустороннее желание, то, наверное, за 7 лет Зеленского у власти, уже 8-й год идет, наверное, бы что-то проросло и что-то бы получилось. Этого нет. Конечно, там на уровне спецслужб контакты идут, какие-то вещи происходят, и, наверное, положительные в том числе. Но так, скажем, как вот Аргентина и Милей, мы явно и видим, да, встреча друг к другу, такого нет.
2: Как ты думаешь, насколько Украине выгодно с точки зрения политики, дипломатии, хорошее отношение с Израилем и наоборот?
1: Я всегда говорил так, как я говорю, мечта. Чтобы ключевым нашим союзником, и мы были ключевым союзником в регионе Восточной Европе, Европе, США, нашим ключевым союзником на Ближнем Востоке был Израиль, а там вообще без вариантов с кем-то другим. В Латинской Америке Аргентина. И в Европе, когда где-то придут правые лидеры, я раньше рассчитывал на Мелони в Италии, но теперь нет. Теперь, возможно, в Испании, во Франции, невозможно точно, придут правые лидеры и работать с ними. И вот такой альянс здравого смысла против этих глобалистов, против этой всей леваков и гадостей, таких агрессивных, как Путин, Иран. Вот, но вы понимаете, вот вы сказали, против России, Ирана коалиция. Вот в этом же и разница. Я хочу, чтобы за. Мы были не против, а за. То есть не собраться против... Мировая война как бы такая, как вторая, сейчас не идет. За ценности. За определенные ценности. И вот Украина должна перенять вот эти ценности. Базовые ценности западной цивилизации. Потому что Зеленский выходит на камеру, рассказывает, какая демократия, как все хорошо. Сейчас поговорим, Лара Лумер приехала в Украину, сняла с ним интервью, с многими другими. И теперь каждые 5 минут у себя на аккаунте постит, что Украина это фантастическая страна, все супер, не врите, это все русская пропаганда. Нет, а где-то русская пропаганда, понятно, кто же с этим спорит. Она работает на полную катушку, но правда ее уже никто всерьез не воспринимает. А что ж ты не рассказала про то, что нет демократии, про цензуру? Понимаете, вот я о чем говорю. То есть они пытаются перед всем миром показать, все хорошо, но ведь это не так. Это не так, это вранье.
2: Ты сейчас сказал, что было бы идеально с твоей точки зрения, если бы у Украины был один партнер, союзник на Ближнем Востоке, это Израиль, Аргентина, и в Европе ты потом добавил, что Франция или Испания, что понятно, что туда придут правые лидеры. Почему ты так думаешь? Ведь сегодня там Макрон и Санчес далеко не правы.
1: Правильно, так я имею в виду ближайшее будущее. У Макрона нет никакого рейтинга. Санчес уже держится просто на каких-то, наверное, коррупционных связях. Он просто весь пропитан коррупцией, Санчес. И там, скорее всего, тоже будут добиваться досрочных выборов. Что касается Франции, у Макрона вообще нет никакого рейтинга. Высочайший рейтинг у Ле Пен. Возможно, кто-то еще будет правый кандидат. То есть народ уже наелся и устал от этого всего. И вот это будет сдвигом по всей Европе. Но проблема в чем, понимаете? Вот другая пропаганда, есть русская пропаганда, есть пропаганда глобалистов, левая. И они любого правого будут называть пророссийским. Потому что любой правый просто прагматично смотрит на мир. Угу. И на дела.
2: Спросите у Дениса, лидеры, скажем,

0: вообще ни на что не влияет. Влияют только твои взгляды, твои планы, если они у тебя есть, твое видение, твоя философия и твои истинные намерения. Вот что влияет.
1: Спасибо, Денис.
2: Спасибо, Денис. Да, я вот как раз хотел немножечко остановиться на госпоже Лори Лумер. Вот ее приезд, ее, ну, как сегодня принято говорить, переобувание, да, многие сравнивают с госпожой Латыниной, да, то есть очень резко, быстро и кардинально, буквально на 180 градусов. Если еще совсем недавно Украина была националистической страной, где правят фашисты и воюют фашисты, одни сплошные националисты и так далее, то сегодня Лора Лумер извиняется перед украинцами. И даже вот эта знаменитая встреча с главным раввином Киева, да, вот, к сожалению, у нас должен был быть в эфире, то он не получился у нас по связи, мы не согласовались. Так вот, это вот из той же истории, о которой, ну, вы знаете, но сказать не можете. Ну, я имею в виду, это звенья одной цепи, я имею в виду встречи Зеленского с Трампом в Белом доме, и вот этот приезд Лоры Лумер, а самое главное, вот это ее, ну, перебывание, да, вот это ее новые вот эти нарративы.
0: Да, абсолютно. Это все звенья одной цепи, и это одна комбинация.
2: Угу. Тогда возможный приезд двух знаменитых переговорщиков в Киев, вроде бы как дали согласие, и, значит, Уитков и Кушнер, вот это тоже в эту же схему все вписывается? И как вы считаете, насколько реально действительно они могут приехать впервые, по-моему, в Киев?
0: Впервые. Я давно очень жду этого. Я не могу сказать, что я в это верил когда-то. Я всегда давал отрицательные прогнозы. Сейчас та же Лумер вчера написала, что в течение 2 недель они должны приехать в Киев. Угу. Очень хочу, держу кулаки, но не верю, честно вам скажу. Не верю, что они приедут в течение 2 недель. Дай бог, чтобы они вообще летом прилетели. Потому что тогда это будет серьезный сдвиг, никто не будет... Вы понимаете, вот нужно немножко шаг назад сделать. Вчерашняя фотография Зеленский с Трампом в овальном кабинете, улыбаются, пресса. Что только сегодня утром не начитался даже в американской прессе. Все, Трамп поверил Зеленского, границы 91-го года, Зеленский лучший, все, Зеленский всех сломал, всех переломал, Трамп это... Ну, понимаете, ну я же вижу там просто шоу. Это шоу для Путина. Шоу для Путина. Я не говорю, что это плохо. Я просто констатирую факт. Это шоу для Путина. И сейчас, что сделали американцы? Они поймали Зеленского на чем? Когда Зеленскому вот так вот с ним фотографируют, ты свой парень, ты хороший, все, он просто плывет, и им можно манипулировать. И я думаю, они сейчас это и делают. Он очень падкий на лесть.
1: А в чем манипуляция, извините, в чем манипуляция?
0: Ну вот и посмотрим. Вот и посмотрим. Как-то его использовать. Ну, есть человек, представьте, есть человек, президент огромной страны в центре Европы, который, только дай команду ФАС, он будет воевать, нападать, рвать на куски, вот так вот себя вести. Такой Пригожин в большом масштабе. И официальное лицо, как бы вот так. Только, правда, Пригожин от отморозков своих набирал в свое это ЧВК, а Зеленского на улице хватает обычных людей, обычных мужиков. В нарушении Конституции. Но, видимо, это не всех тревожит. Я еще раз вам хочу сказать, то, что мне сказали, меня пытались успокоить по поводу приезда Лумер и ее поведения. Типа так коротко вам скажу, так надо, но я вам не буду говорить в эфире для чего. Но то, как это выглядит, для меня отвратительно. Потому что, если бы я был сторонним наблюдателем, я бы так это не воспринимал. Но когда это моя страна, я знаю, что там происходит. И когда вот это пытаются показать людям, что это хорошо, ну... Вот, например, смотрите, она уже, кстати, примерно понятно, кто это все спонсировал и финансировал. Ну, это только глупый может не понять по характеру встреч ее и интервью. И вот она сделала интервью, помимо всех прочих, с Арсением Яценюком, с экс-премьер-министром Украины.
2: Да, случайно она его где-то поймала.
0: Случайно, якобы,
2: да?
0: Конечно, и это выставляется... Яценюк себя это выкладывает, значит...
2: В метро, по-моему, да, я еще уточню.
0: Бомбоубежище. Интервью бомбоубежище. Для чего? Показать, что Яценюк такой патриот, бывший премьер-министр, так важно с ним поговорить. И, короче, такая бомбежка, что мы засели в бомбоубежище, записали впечатлить. Знаете, вот, ну, шоу, я же говорю, шоу. Я открываю, во-первых, там живут у меня семья, мои друзья. Я примерно ориентируюсь, не примерно, а точно, когда были какие тревоги, какие будут бомбардировки или были. Я думаю, ну себя проверю. Достаю таблицу последних, за последние три дня тревог в городе.

0: Киеве. Ну, днем почти не было угроз. Днем. Вы же не ночью это интервью записывали, правильно? Явно днем. Ну, то есть, вот это мне, извините, это, ну так нельзя, по-моему. Но в то же время я людям, вот зрителям своим как объясняю. Лора Лумер, чего на нее злиться? Она инфлюенсер. Инфлюенсер. У нее такая работа.
1: Ну да, это сегодня, ее бизнес, конечно.
0: Да, сегодня одни лоббируют, платят. Я вот эту буду песню петь. Вторую. Это ее бизнес, это ее работа. И тем ценней для людей, я всегда говорю, настоящих цените. Настоящих. Потому что когда человек транслирует свои мысли, и когда то, что ему говорит заказчик, это две разных вещи. Но влияет на многих по-разному. То есть говорящие головы часто влияют очень больше, значительно, чем искренние люди. Ну, настоящие. Но таких настоящих же мало. Почти нет, я бы сказал.
1: А Денис, а вот интересна фигура Арсения Яценюка. То есть вот вообще многими он воспринимается как такой, ну, скажем так, активный участник вот тех самых событий 2014 года, да, которые, собственно говоря, как многие считают, и привели вот к такой конфронтации между Россией и Украиной и так далее, и так далее. И вот он был, соответственно, вот одним из этих конструкторов. Вот сегодня его отношение к власти, с другой стороны, мы видим, он спокойно гуляет по Киеву, там в метро спускается, и, ну, как бы в бомбоубежище дает интервью. Вот как ему сегодня там живется? Как-то он пропался вот с горизонта, но вот интересно, какова его жизнь сейчас?
0: Вы знаете, в соцсети X есть такая функция, вы можете зайти посмотреть, где находится аккаунт, использует ли он VPN, и где был зарегистрирован, в каком Apple Store, какой страны. И вот когда я зашел к Арсению Яценюку, его аккаунт был зарегистрирован в Apple Store Германии, и показывает, что физически в Германии находится. Поэтому есть у меня такие подозрения, только подозрения. И только вот этот аргумент, что Арсений Яценюк в Киеве только когда нужно. И вряд ли он будет свою семью подвергать опасности обстрелов и всего остального. Но это только лишь подозрение. Так вам скажу. Вообще Яценюк это давным-давно сбитый летчик. Я не знаю, зачем Ринат Леонидович Ахметов вот такое чудо финансирует, продвигает, доверяет. Это полностью проигрышная ставка. Яценюк пытается делать политику, это, кстати говоря, тоже вчера у себя рассказывал и для ваших зрителей расскажу. Сразу после революции, в 2014 году, Яценюку такое шоу сделали, значит, регулярный рейс украинских авиалиний, и типа сбоку нафотографировали, как он ходит по салону в эконом-классе. Смотрите, как близок, смотрите, ни от кого не прячется, среди людей. И вот он на этом сделал пиар. Потом Игорь Валерьевич Коломойский, небезызвестный, вышел и там... когда с фейковым этим Губаревым по скайпу разговаривали, говорит, а это же мы постанову делали. То есть для пиара Яценюка. Ну и вот это бомбоубежище, это из этой оперы. Это чистый такой политикан, который ничего не сделал, не провел ни одной реформы. На мой взгляд, полностью провалился. Но он почему-то себя считает очень умным.
1: Было же еще одно весьма любопытное интервью госпожи Лумер с Амоше Асманом. Это главный раввин Киева, и вот она как раз тоже приносила свои извинения за то, что вот постила, да, значит, в свое время информацию о том, что Украина – это такое антисемитское государство и так далее, и так далее. И вот привела как раз в пример вот этот закон, да, о, значит, уголовной ответственности за непринятие Холокоста в Украине. И вот такое достаточно душевное интервью у нее получилось.
0: Ну, хорошее шоу для западной аудитории. Хорошее шоу для западной аудитории.
1: Тогда вот, Денис, несколько вопросов. Вот официальные источники, то, что говорят, да, в частности, во время о переговорах Зеленского с Трампом. Ну, во-первых, естественно, это Патриот, да, злополучные. Накануне, кстати говоря, вот тоже интересно, как вы прокомментируете информацию о том, что в октябре, скорее всего, знаменитый вот этот Firepoint, значит, разработает уже окончательно баллистику по ударам по России, в частности, по Москве. Вот главный конструктор, по-моему, давал интервью такое достаточно подробное на эту тему. И вот переговоры Зеленского с Трампом, многие упоминают именно Патриот. Вот как вы считаете, после такой вот, ну, я имею в виду, такого картиночного успеха, что будет с Патриот?
0: А ничего, сегодня утром Boeing сделал заявление, не Boeing, а там один инсайдер, что Boeing заблокировал это, потому что там есть комплектующие Boeing, а Boeing не передает свои технологии странам третьего мира. Вот и все. Кроме того, уже, по-моему, все знают, что даже если это начать реализовывать, то на это нужно 2 года.
2: Означает ли это, что еще 2 года будет война, даже если это реализовывать?
0: Нет, это не привязанное, но вы понимаете, это очень хорошо можно продать. Опять Зеленский может приехать и сказать, смотрите, чего я добился. Чего я добился? Я добился у Трампа самого, что мы Патриот, ракеты к Патриотам можем строить. Я за то, чтобы их завтра могли строить, чтобы как можно меньше людей погибало. Но люди все равно будут погибать. И кошмар будет. Вот мы с вами сегодня разговариваем, а есть информация, что сегодня ночью будет страшнейший обстрел в Украине. И я начинаю включать без этой информации просто логику. Каждый раз, последний раз 15, когда Зеленский выезжает из Украины, Киев подвергается массированному ракетному удару или дронами, или комбинированным.
2: Почему, Денис?
0: Ну, наверное, есть негласная договоренность, что он не должен пострадать, погибнуть. Я уверен в этом. Завтра Зеленский и делегация возвращаются в Украину. То есть сегодня последняя ночь без Зеленского в Киеве. И, конечно же, я уверен, Россия будет это использовать.
2: Смотри, я нашла вот здесь, написали нам, основной темой переговоров, длившейся более часа вчера, была тема Трампа с Зеленским, не тема мирного договора с Россией, а тема оружия. Можно ли с полной уверенностью считать, что Трамп занял позицию, путь к миру в Украине может лежать только через принуждение Путина к миру? И для этого США расширяют военную помощь Украине, и также будет принят закон Линдзи Грэма, который сделает Россию экономическим изгоем.
0: Ну, с законом Линдзи Грэма, я уверен, законопроектом будет все не так-то просто. Да, вчера его продвинули, вчера тоже там было. Но я не смотрю так оптимистично, как многие. Я хотел бы, чтобы это приняли. Но что-то мне подсказывает, что будет не так просто. И процесс очень долгий. И скоро на отдых идут. Ну, в общем, надо еще подождать. Касательно всего остального, Трамп, принуждение к миру Путина. Ну, смотрите, это можно попытаться сделать. И уже это делают. По России, по их логистике прилетает каждый день. Вот это Вайлдберри, вы видите, бомбят каждый день. Но в ответ сносят по всей Украине торговые центры «Эпицентр». Это крупные в Украине. И у них огромные логистические центры, склады. Всем известная «Новая почта», прекрасное предприятие, такое, знаете, аналог UPS в Украине, прекрасно работающий, тоже огромные логистические центры, тоже Россия туда бьет. Я себя ставлю на место этих бизнесменов, но вы представляете, сидеть, и у тебя каждый день минус 50 миллионов долларов, минус 10 миллионов долларов, это же огромные деньги. Товаров, застраховано это все, не застраховано, само имущество твое, эти склады, как бы как инфраструктура, люди погибают гражданские. Ну, вот эти обмен ударом будут продолжаться. Я просто из логики задаю вопрос, что дальше? Вот что дальше? Придет Путин, скажет, вы знаете, вы так раздолбали мне логистику, что давайте прекратим. Ну, дай бог, ну, дай бог. Ну, что-то мне в это не верится. Кроме того, мы с вами последний раз общались недели 3, наверное, назад, и мы обсуждали удары, помните, по нефтевой инфраструктуре Путина.
2: Вайлдберри, да.
1: Не-не-не, по
0: нефти. Это сейчас, тогда по нефти. И да. Мы обсуждали очереди на заправках. Помните, везде вот эти вот видео, паника, очередь на заправках. Сейчас идут сообщения, что там ситуация напряженная, но стабилизируется потихоньку в России. Это ровно то, что я говорил. Да, это им сильно ударило процент их прибыли, там социальное напряжение какое-то создало. Но это может заставить Путина закончить войну? И я у вас в эфире тоже говорил, в России жрать будет нечего, а Путин будет воевать. И вот вчера выходит статья, американская, по-моему, Bloomberg, что ли. И они пишут, что Путин уже урезает социальные бюджеты, потому что продолжается затяжная война. Потому что исторически Россия себя так ведет. Потому что КГБ всегда будет так вести себя. Всегда будут вот эти вот номенклатура, так сказать, в шоколаде и их семьи. А народ будет делать то, что им скажут. И в Украине примерно то же самое. Просто народ чуть-чуть более свободолюбивый, но его сейчас так загнали, что я уже в этом не уверен. Поэтому я ситуацию не рассматриваю как положительную. Я больше, знаете, на что рассчитываю? На прямое взаимодействие, на прямое давление США на Путина или на какие-то предложения Путину, от которых ему будет сложно отказаться. Вы же читали сейчас там, что заморозили много из-за того, что Мадуро когда похитили, заморозили много российских денег, таких неофициальных, так скажем, огромные деньги. И вот Америка говорит, мы вам разблокируем, только закончите войну. Вот какие-то такие вещи я больше верю. Или, допустим, те же санкции Линдси Грэма. Ну так может мир все-таки или принимаем? Понимаете, это же есть кулуарные вещи.
1: Да, ну вот...
0: Угу. Вот так.
1: А вот, Денис, а в этом случае не покажет ли Путин тогда свою слабость? Вот помните, в свое время очень много, часто и говорили о так называемой продаже мира. А вот как Путину продать этот мир россиянам? А как вот Украине продать, соответственно, перемирие или, условно говоря, там, украинцам? Да? А вот как это преподнести как победу? И вот сегодня, честно говоря, вот такое ощущение, что вот эта вот продажа, условно говоря, вот этой самой победы, она для России, я имею в виду, она как-то становится все сумрачнее и сумрачнее. Потому что вот эти вот демилитаризации, ну об этом вообще смешно говорить. Украина не просто демилитаризировалась, а налаживает там производство и дронов. И если вот сейчас это действительно, я не знаю, сработает ли это или нет, это баллистика, да, то есть, ну, это же, ну, денацификация тоже смешно. Вот по большому счету, как Путину сегодня продавать эту? Получается, как слабость, то есть надавили, и он поплыл.
0: Ну вот если в таком формате, то поэтому я и не верю в успех этого предприятия. Угу. Другой вопрос, что Путин все равно вывернется и все равно найдет 70% населения России. Ну 60% железобетонно, но я думаю ближе к 70%. Вот что Путин скажет, то они и поверят.
2: Они вот сейчас... Да, 100%. 100%.
0: Они да, сейчас... люди скажут, все, перебили всех нацистов, забрали там свои территории исконные. Нагнули Запад, смотрите, санкции с нас будут снимать. Мы победили. Помните, как это на стадионе, я не помню, какое там было событие, Путин там слезу пустил даже. Вот, и вот такое примерно будет. Концерт какой-нибудь, приедет Долина опять, и вот это вся, Газманов, тусовка, Киркоров. Для их быдло спляшут. Зеленский то же самое может провернуть в Украине. Ну просто, к счастью, 70% населения Украины, так как в России, не поверит во все, что скажет Зеленский.
2: Скажи, пожалуйста, Денис, вот пишут, Зеленский заявил, что специальные представители Трампа, Витков и Кушнер могут приехать в Киев в течение следующих 2 недель. А я тебе послала, там я увидела какой-то на украинском языке, да, вот какой-то человек говорил о том, что все евреи там в Украине захватили, и там перечисляют каких-то людей, имена их, и так такие фамилии, как Кушнер и Витхов, явно не будут вызывать удовольствия. И вообще, кто это за человек, который вот это все, то, что я тебе отправила, это политик какой-то известный, это историк или кто это?
0: А я не видела, когда вы мне отправляли, я не видела.
2: Я вчера тебе отправила, там на украинском языке человек рассказывает о том, что все, кто сегодня управляют Украиной, включая Зеленского, это евреи, от них все зло, ну и так далее. И известная песня.
0: А я вам советую даже на это не обращать внимания. Но есть сумасшедшие в Украине, которые это разжигают. Есть просто сами по себе сумасшедшие, есть те, кого финансируют.
2: Угу, угу. Оказывается, Денис, ты фанатик. А Россия победит. Ну, вот это то, о чем ты говорил. Всегда понятно. И если бы, так сказать, это за 3 дня или за полгода... если бы Путин захотел. Кстати, по поводу Путина, который... я не знаю, что это за речь его была и где, я не успела посмотреть, но там прозвучала такая фраза, когда закончится... Я сейчас показываю все видео. Когда закончится ВСО, чем мы будем заниматься, да, Денис? Или что-то такое?
0: Да, ну я тоже это вчера рассматривал, смеялся с этого, но оказалось, это было вырвано с контекста.
2: Ага.
1: Денис, ну, так как мы, я говорю, где-то пару недель не общались в прямом эфире, безусловно, тему, которую будоражила, может быть, последние несколько дней Украину, это перестановки в военных верхах Украины, ну, как-то прошла мимо нашего обсуждения стороной. Вот как бы вы прокомментировали сегодня эту ситуацию? Насколько сегодня это все устаканилось, на ваш взгляд, да, я имею в виду смену там Федорова, его отказы от предлагаемых должностей, настаивание на том, что он хочет быть только министром обороны, назначение нового Минобороны, вот все, что с этим связано. Как вы прокомментируете?
0: Вы знаете, как бы ни казалось, во-первых, это будоражит уже действительно пару недель Украина, но я могу всех успокоить, тех, кто действительно по этому поводу там как-то вот думает, на что-то влияет. Это просто борьба за деньги. Один клан, который зарабатывает на дронах, Зеленского клан, Firepoint, который вы упоминали, против другого клана, в который входит Федоров. Делят огромные бабки, огромный бюджет на дроны. Обоим кланам невыгодно окончание войны. Дурачков, полезных идиотов с картонками используют неокрепшие умы. Делают их даже опасными.
1: А вот этот вот всплеск поддержки Федорова, выход людей на улицу, по-моему, некоторые как-то, ну, вот в российской прессе, по крайней мере, как-то уж очень обидно называли картоночниками, что ли, да? Как бы непонятно, люди хотя бы с этим могут уходить, условно говоря. А вот как вы считаете, вот это может как-то сказаться, например, на том, что тот же самый господин Федоров может начать баллотироваться, например, как президент Украины?
0: Сейчас я вам отвечу про президента, но вы сказали, люди могут хотя бы с картонками выходить. Нет, не могут. Не могут. Я могу вам это доказать в прямом эфире. Все, кто сейчас смотрит из Украины, напишите, нет ТЦК, ТЦКшников в тюрьму, мир, выборы, и выйдите на площадь. И посмотрим, что с вами будет через 5 минут. Такой же автозак запихнут вас, точно так же, как в России. Вот и все. То, что вышли картонки, и мне все равно, как их называют в России, я тоже их называю картонки, и в Украине их тоже называют картонки, умные люди. Так вот, вышли эти картонки, парни непризывного возраста, которых не могут еще мобилизовать, и девушки. И сделано это было по сетке глобалистов. Сексуальное меньшинство и разные общественные организации, НПО, проплаченные, вот они вышли. Но много не проплаченных, я ничего не хочу сказать. Вот это проблема, понимаете, пропаганда зазомбировала молодежь. И вот они верят, что они сейчас повлияли на Зеленского. Они даже пишут, что они нагнули Зеленского. Вот даже как происходит. То есть Зеленскому, думаете, что он, как вам сказать, он же не совсем идиот. Зачем ему сейчас разгонять этот Майдан и накликать на себя беду, чтобы это везде, это ему не надо. Ну пусть все там стоят. И вот они выходят, вчера поздно вечером во Львове они еще даже стояли. Сегодня я еще не смотрел, как там ситуация. Ну давят на Зеленского, хотят свой куш к дронам. Но вы знаете, какая история? Никто из них не хочет идти подписывать контракт из тех, кто стоят, и воевать. Да с Федоровым или без Федорова. Вот такая интересная история получается. Да, Федорову накачивают этим рейтинг, безусловно. Безусловно, Федоров для клана глобалистов сегодня более выгодный кандидат, чем Залужный, 100%. Потому что люди устали от военщины в Украине, как бы вам кто ни рассказывал. И никогда за нее не проголосуют.
1: Денис, а вот помните, я не знаю, обратили ли вы внимание, комментарий Анастасии Федоровой, это жена самого господина Федорова, который как-то вот непонятно совершенно прокомментировал эту ситуацию, сказав о том, что ей страшно от психоза, страшно жить в стране, где люди начинают создавать больной культ личности. Вот как вы прокомментируете то, что она писала? И как-то все это так растворилось дальше? Далеко это не пошло?
0: Я дал публичный совет Федорову и жене, именно просто как человек, без всяких там этих. Не стоит его жене писать о политике и ничьей жене, если она напрямую не занимается политикой или не является первой леди страны. Во всех остальных случаях это закончится очень печально. Я привел пример жен футболистов украинских. Я не знаю, в курсе вы или нет, когда там сборная плохо сыграла, болельщики обрушились на футболистов, и некоторые жены начали писать там, ну такой бред, мягко говоря, что вызвало еще больше хейт. Просто не надо в это вмешиваться. Федоров политик, вот пускай как мужчина занимается политикой без семьи, и это я ему, можно сказать, дружеский совет дал, потому что это аукнется. Не надо просто этого делать, вот мой совет. Не надо это комментировать публично.
2: А вот эта фраза, ну, опять спрашиваю Дениса Путина по поводу того, что закончится СВО, но он там смеясь это говорил, если это не фейк, конечно. Что будем делать потом? Ну, почему это было, я понять не могу.
0: Это было вырвано с контекста.
1: Это фейк.
2: А, это фейк.
0: Это вообще фейк, да?
1: Нет, ну вырвано из контекста, то есть нарезан, ну, в любом случае это фейк.
0: Ну там был другой контекст. Но я говорю, я тоже сначала повелся, вчера у себя на стриме это обсуждал. Но, кстати говоря, вырвано, не вырвано, в этом вся правда жизни. На чем Путин будет зарабатывать рейтинг? Ему есть что предложить россиянам? А на чем Зеленский будет зарабатывать рейтинг? Ему есть что предложить украинцам? Вот они и воюют. Я уже не хочу повторяться. Тот накачал скрепами и величием, и этот накачал. Вы посмотрите, что сейчас люди, я никогда в жизни не думал, что я прожил 35 лет среди таких людей. Навроцкий там что-то, а мы сейчас по Польше дронами пишут в соцсетях, а мы сейчас с тем, а мы сейчас с этим. Это очень плохо закончится, очень плохо закончится.
1: Ну вот, к сожалению, да, вот я тоже смотрю на все на это, и действительно складывается такое впечатление, что люди уже вот просто принципиально, ах, вы ударили по, вот, ну, как вы сказали, новой почте, да? Ведь с нее же все началось, якобы, да, вот были удары ракетные по новой почте, в ответ Украина, соответственно, нанесла удары по Wildberries. И вот то, что сегодня происходит, это какое-то безумие. Каждый день, соответственно, громят эти склады. Вот сегодня в Рязани разбомбили. Склады Wildberries, люди за 5 секунд становятся банкротами. Причем не просто там, да, тут теряют все. Все, что нажили, и еще должны остаются.
2: Ну, хорошо.
1: Здесь никто помогать не будет. И вот дальше будет только, мне кажется, хуже.
2: Ну, вот подождите, подождите, а как могло быть по-другому? Ну, я не знаю, вот пишет там человек, а вы что ждали, что хотели? Россия бомбила Украину, Украина отвечает теперь, тут пишут, пусть получают и так далее. Ну вот, как вы думали, будет иначе? Как могло быть?
1: Ну, в первую очередь, конечно, какое-то здравомыслие. А вот правильно Денис говорит, то есть действительно как-то, ну, я согласен с тем, что получается так, что невозможно договориться ни с тем. Вроде этого устраивает, но этого не устраивает. Того устраивает, этого не устраивает. Вот сколько уже попыток было.
2: Да, Денис Елисеевич правильно сказал. Два Володи, так сказать, играют в игры, а страдает весь мир, как сказал
0: Денис. Ну, кстати, я могу, вот наверняка россияне смотрят тоже эфир. Я могу сказать, поблагодарите Путина. Ну, поблагодарите. Вы кричали, что у вас лучшие ракеты. Вы в Америку можете стереть в порошок. А теперь каждый день прилетают по вашим логистическим центрам, и вы ничего не можете с этим сделать. И не сможете. А я теперь сижу и думаю, а зачем Путин вообще до этого доводил? Ну для чего ему это нужно было доводить до такой ситуации, что вот так щелкают его эти центры логистические?
1: Но, Денис, знаете, что печальнее больше всего? То, что эти люди, которые вот страдают, они винят не Путина в этом. Они винят в этом украинцев. Они проклинают украинцев, проклинают Зеленского. Они говорят, вот они вновь по нам ударили. Да? То есть они не связывают это с тем, что если бы не Путин, не было бы войны и не было бы вот того, что они получили. У них этой взаимосвязи, она отсутствует. Они начинают ненавидеть украинцев. Вот это, конечно, очень-очень неприятно, это очень пугает.
0: Ну, то есть, представьте, они сидят, смотрят, как бомбят Украину, как погибают дети, как погибают женщины. Этот и весь ужас, рак, как горят жилые дома, и думают, вот это нормально.
1: Да,
0: и вот это правильно, хорошо, а когда по нам, это уже, что вы делаете?
1: Да?
0: Это война называется, которую развязала Россия. Это называется война.
2: Ты знаешь...
0: Я просто не бегаю, как идиот, знаете, и не репощу каждые 5 минут, смотрите, какая радость. Потому что, еще раз вам скажу, я знаю, что будет ответ, я знаю, что это бесконечная история, вот этот обмен ударами, и я знаю, что в Украине такая же диктатура, как в России. Радоваться за Зеленского я не буду, точно.
2: На фоне нашего разговора, казалось бы, где Денис Елисеевич приводит какие-то серьезные аргументы по поводу того, что было вчера, когда встречался Владимир Зеленский и Дональд Трамп. О том, что было, когда Зеленский разговаривал с Нетаньяху. И я читаю один комментарий, который ты бы забанил 100% у себя на канале, Денис. Украинский еврейчик, даже не еврей, Денис, живет в США и несет каждый день одно и то же, что Америка права. Денис, а нормально красть Мадуро? Он имел право? Нет. Наплевал на право. А вот меня интересует, это с российской стороны понятно пишут. Но вот у меня вопрос. А вам-то что Мадуро? А вот почему для вас приоритет, что Трамп украл Мадуро и привез его в Соединенные Штаты? Такое впечатление, что когда уже сказать нечего, и причем тут еврейчик Денис, живущий в США. Вот я иногда вижу такие комментарии, я не понимаю, что вы на этом канале вообще делаете. Ну, там Денис Алексеевич вас забанит вчера, а тут как бы сейчас только. Извини, пожалуйста, Денис.
0: Ну, есть же ответ на это. Мадуро не признан цивилизованным миром в последние его сроки, как президент. Все страны мира цивилизованные официально, в день, когда он якобы провел выборы, их якобы выиграл, официально опубликовали везде, что Мадуро, мы не признаем Мадуро президентом. Поэтому похитили какого-то дурачка, а не президента Венесуэлы, какого-то тоже главу ЧВК, какого-то, не знаю, наркобарона, вот его похитили, а не президента. Он не был президентом Венесуэлы.
2: Угу. Раз его Денис Манзар, это, кстати, Денис, к тебе больше. Вам не приходит в голову, если бы не Майдан 2014 года, то ничего бы и не было. А диктатура у Дениса в голове, какого Дениса, не знаю, в России диктатуры нет. Откуда не Денис Елисеевич знает, что в России диктатура, он здесь не живет?
0: Александр, я не хочу это отвечать. Ну, так начинается про Майдан, честно, неинтересно. Но я не хочу разговаривать, что с российскими идиотами, что с украинскими. Это абсолютно непродуктивная история. И развлекать, подпитывать их на вот эти гадости.
2: Считаете ли вы, Денис, что украинцы защищают свою родину? Есть разница поэтому между ситуацией в Украине и в России?
0: Конечно. А к чему этот вопрос? То есть, если украинцы защищают родину, то значит можно устроить тот ужас, который устроил Зеленский, да? Заткнуть всем рот, посадить, выгнать, трогать семьи, коррупцией заниматься, полицейское государство построить. То есть это автоматически. А почему Нетаньяху так не сделал? Вот у меня вопрос.
2: А вот я хотела тебя только что спросить, не успела. Почему Нетаньяху так не делает с той точки зрения? Что останавливает премьер-министра Израиля не вести такую политику, какую ведет, скажем, Украина и Россия, даже если его критикуют и доходит это до его разговора, до его уголовных преследований?
0: А вот тем и отличается западный мир от совка. И этот совок можно прикрывать квазидемократией и всем остальным. Но когда мы копнули глубже, оказалось, что и там совок. Ну, про Россию так понятно. Оказалось, что и Украина совок, который мастерски прикрывали, что есть демократия. И действительно были элементы демократии. Но выборы же у нас проходили, менялись президенты, сменяемость власти была. И я вам честно скажу, даже было можно то, что я сейчас говорю, спокойно говорить про предыдущих президентов. Спокойно можно было это делать. Ну, при Кучме тогда не было еще интернета, там были инциденты, я не хочу никого, конечно, идеализировать. Но на фоне того, что устроил Зеленский, это же невозможно просто.
2: А вот хочу тебя спросить, американцы же критикуют Трампа как сумасшедшие, ну, критикуют, выступают, причем не только просто люди, а публичные люди, и никто из них никого никуда не посадили. Это ли не пример того, что можно жить по-человечески, Денис?
0: Конечно, пример. Это то, к чему нужно стремиться, вы понимаете, это же и есть вот это вот ужасная история, когда государство пытается всех сделать одинаковыми. Вот всех сделать одинаковыми. Ну, я имею в виду Украину и Россию. А потому Америка и выиграла. В принципе, мировое лидерство. Потому что столько там, где свобода, там может родиться вот такая страна и все, что мы видим. А то, что в Украине и в России, смотрите, вот давайте честно, почему Зеленский это вот ему это удается? У него нет никакого ресурса. Но партнеры дают деньги. И вот за эти деньги все это, в том числе, кроме войны, этот ужас финансируется и коррупция. Но представьте, завтра деньги не дают, перестали. Зеленский больше не будет этим заниматься. Он выйдет в эфир, так как он вышел в первые дни войны, и я как лох ему поверил, вы знаете? И скажет: предприниматели, мы снижаем для вас налоги. Посмотрите, враг напал, пожалуйста, восстанавливайте бизнес, работайте, давайте людям работу, созидайте, восстанавливайте страну. И все были в одной лодке первые 3 месяца войны. Вот как это было, и как было бы, если бы прекратили давать деньги. А так, пожалуйста, вот просто украинцы, я вам говорю, все выиграют, украинцы проиграют. Я вчера у себя на стриме такой пример приводил. Я почитал пост Стуба, президента Финляндии, провел отличный разговор по телефону с Владимиром Зеленским, ну, перед поездкой Зеленского в Америку. Потом там Зеленский пишет, провел отличный разговор с тем, и все пишут друг другу, что они провели со всеми отличный разговор. Но украинцам от этого хреновее только становится, от этих ваших отличных разговоров. Отличных для кого? Для Финляндии? Я очень рад за Финляндию, уважаю Финляндию. Но Украине хреново, и войну нужно останавливать.
2: Знаешь, вы говорили сегодня, Денис, о том, что возможно принуждение Путина к миру. Может ли Дональд Трамп сегодня, после всего, что произошло в последнее время, принудить к миру либо Путина, либо Зеленского? И кого вероятнее принудить, а кого нет?
0: Это будет обоюдный процесс. Это будет обоюдный процесс. Я не готов давать никакие точные прогнозы, потому что нужно все-таки посмотреть, что произойдет во время выборов в России. Объявит Путин мобилизацию всеобщую или нет?
2: А возможно, что объявит, Денис, как ты думаешь?
0: Ну, очень высокая вероятность.
2: Высокая?
0: Да. Да. И у нас есть окно для того, чтобы закончить войну ровно до этого момента. Если будет эта машина развернута, вы понимаете, речь идет о 500-700 тысячах людей. Это огромная цифра. И этих людей нужно обучить, запустить огромное финансирование, махину, обучать этих людей и так далее, и так далее. Если Путин эту махину развернет, то явно не для того, чтобы свернуть ее через два дня, вы понимаете, или через неделю. Это уже значит опять на годы. Этого нельзя допустить.
2: Ну, я понимаю, Денис, но этого кто не может не допустить? Американский президент?
0: Ну, наверное, в том числе. Но вы понимаете, это же не про Америку речь, Россия же не будет бомбить Америку. Мы сейчас с вами обсуждаем полэфира, как страдают украинцы. Конечно. И в интересах украинского народа и Украины закончить войну. А повод ее не заканчивать можно всегда найти. Смотрите, раньше нужны были границы 91-го года, Крым вернуть. Потом это смещалось. Сегодня оказалось, что достаточно сегодняшней линии разграничения Зеленскому. Нельзя отдать, как они говорят, отдать. Речь идет выйти, но они говорят отдать Донбасс. Да кто это с вас требует? А у меня другой вопрос. Выйти из Донбасса – это хорошее предложение? Очень плохое. Я считаю, очень плохое. А где предложение Зеленского? Можно посмотреть? Вот можно посмотреть предложение Зеленского. На чем он идет в уступки, в чем он идет на компромисс? Или кто-то сидит и спит, думает, что вот Путин должен сам вдруг проснуться и прозреть. Вот это меня всегда поражало. Вот он однажды проснется, прозреет и скажет, давайте будем заканчивать. Нет, так не будет. Где вообще план мира Зеленского? Может, я его поддержу, я серьезно. Где план мира? Всегда поступали предложения от США, все не так, не подходит, гарантии безопасности не такие, это не такое, с Донбасса не выйдем, но не капитулируем, и куча манипуляций вокруг этого. Так вы давай свое предложение, только реалистично. Я же говорю, может, я поддержу, мне уже плевать, я поддержу ради окончания войны.
2: А вот хорошо, я задам такой вопрос. Из того, что мы видим в чате, да, не то, что конкретно что-то пишут, там ерунду какую-то, складывается такое впечатление, и не только в чате, в социальные сети, когда заходишь, что общество российское и украинское видят в своих лидерах, в Зеленском и в Путине, героев. Вот ты понимаешь, да, вот я очень часто это вижу, что вот и это пишут либеральные СМИ, это пишут известные там бывшие советские там журналисты, ну, ты знаешь, о чем да, я говорю, и они пишут там Ходорковский лайф. То есть, и когда это читаешь, думаешь, ну, если люди, живущие в России, считают Путина своим кумиром, если люди, живущие в украинском обществе, считают Зеленского кумиром, то тогда о чем разговор вообще тогда, Денис? О чем?
0: Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Но только есть одна разница. Как я уже сказал, 70% россиян, на мой взгляд, считают Путина героем. А Зеленского точно 70% украинцев не считают героем. Да, каких-то процентов 15% его считают героем до сих пор. И, ну, просто знаете, в чем разница? Вот эти 15%, они страшно агрессивные и страшно активные. И кажется, что их много.
2: Вот, да, вот кажется, что их много, ты совершенно прав.
0: Да, да. Ну, я не скажу, что их мало в абсолютных цифрах, но их точно абсолютное меньшинство. Угу. Многие же к этому, знаете, почему подключаются, Александра? Потому что, во-первых, зарабатывают деньги, во-вторых, являются ничтожными сами по себе и просто предпочитают примкнуть к сильному против бессильных. Ну, как во времена Третьего Рейха. Ну что, все Германии промыли мозги? Ну, многие просто из страха там зиговали, поддерживали. Не было, хочешь выжить, буду поддерживать. Примерно так. Вот многие ничтожные личности в Украине сегодня так поступили тоже. Примкнули к сильным против бессильных. Угрожают, выходят на эфиры, пишут в соцсетях. Мы этих вас... Короче, они обозленные и хотят угнетать свой народ больше, чем русских даже уничтожать.
2: Я серьезно. Ну хорошо, смотри. Вот если взять таких украинских журналистов, да, вот того же Рому Цымбалюка, который тогда пришел к нам, да, и устроил тут фестиваль искусств, или там этого Портникова, который поливал меня тогда в переписке, бог знает как, там еще других. То есть вот эти 15%, о которых ты говоришь, эти люди оттуда или нет?
0: Да, да. Ну, то есть Портников и Цымбалюк, они же работают на эту аудиторию. Uh-huh. И накачивают этим, да. Но вы им так много, честно говоря, внимания уделяете, они этого близко не стоят.
2: Не, я просто вспомнила. Сейчас, говоря о том, что вот, допустим, есть же, вот я знаю, ты ходил на канал, по-моему, Александр Шелест, да, если я не ошибаюсь?
0: Давно, уже не хожу, давно.
2: Он тоже, как бы, ну, продвигает, ну, идею того... Ну, как я вот даже я пыталась понять его идею, вот что он продвигает, что он разное говорит. И я не смогла четко для себя определить, он пропагандист или...
0: Я тоже до конца не смог определить. Ну, явно он любит Россию, это явно. А так, чтобы я от него лично слышал какие-то взгляды, мысли, нет. Ну, там вот Украина должна быть частью России. Я подозреваю, я только подозреваю, что он так считает. Но я такого от него никогда не слышал.
2: Ну да, ну да. Скажи, пожалуйста, Денис, вот спрашивают меня, задать тебе такой вопрос. Касательно, ты говорил о, ну, предполагаемом, желаемом, скажем, союзе Соединенные Штаты, Израиль и Украина против Ирана и России. Какова реальность того, что вообще это может быть, и что должно произойти, чтобы это случилось?
0: Я подчеркиваю вам еще раз, я никогда не говорил против кого-то, я говорил за. Мне не надо Украина против состава коалиции против кого-то, сейчас не идет мировая война. Я говорил присоединиться к ценностям этим и быть союзниками с этими странами.
2: Ну, для того, чтобы был союз с этими странами, что должно произойти?
0: Другой президент Украины, другое направление, другой вектор страны. Пока все президенты Украины подвластны глобалистам, и все они приходят и рассказывают про НАТО, ЕС, НАТО, ЕС, НАТО, ЕС, но, как видим, ни того, ни другого не будет. А я об этом годы говорил. Это ложная цель, понимаете, ложная цель. И людям внушили, что вот мы к этому идем, будет наше там счастливое будущее. Как оказалось, мы туда не придем, и как оказалось, никакого счастливого будущего там нет. Вы вообще видели, что Ле Пен сейчас пишет у себя, что она хочет стать президентом и переписать законодательство, чтобы французское законодательство внутреннее было выше законодательства Европейского Союза.
3: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.